Радио Нова. Чика-чика-бум, чика-чика-бум, чика-чика-бум, чика-чика-бум, чика-чика-бум.